0: городе под крылом чайки 4 часа утра.
1: Больше, чем радио. Слушать и слышать. Комета. Комета.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: На берегах Лопасни 5 часов.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните, шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать.

Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую. Выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: полосы.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возраст боя ограничения 16+.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: «Комета». Первая чеховская радио.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета».
1: Доброе утро, Чехов. В городе 7:00.
0: «Комета». Первое чеховское радио.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916

0: 651-55-70 или на сайте www.elvisjarvi.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зубы болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
5: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77.

0: 77. 8-925-480-77-77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда, как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти,

0: от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Экзит». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: городе и районе 9:00.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки-шоу. Да. Я хочу больше музыки. Возрастное ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: коне напейся пьяный.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Слушать. Слышать. Радио. Радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно.
4: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
4: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
4: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
4: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Первая чеховская радио.

слышать. Комета. Комета. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92,6 FM. Первые в Чехове.

0: В городе и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Соцфонд России пересчитает пенсию по инвалидности при увольнении и страховую пенсию по старости без заявления, а также при достижении 80 лет или получении инвалидности первой группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Перерасчет пройдет автоматически, если в распоряжении соцфонда будут необходимые данные, говорится в публикации. Отмечается, что для тех, кто имеет стаж работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера, фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. При стаже работы не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, увеличение составит 30%. Страховой стаж при этом не должен быть меньше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Более половины опрошенных россиян назвали рост тревожности главным фактором установки системы.

0: тема безопасности дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками Дельта. При этом собственный негативный опыт или происшествия у знакомых стали причиной установки лишь для 9% участников. Таким образом, повышенное беспокойство становится мотивацией в 5 раз чаще, чем уже произошедшая неприятная ситуация. И почти 2/3 владельцев систем безопасности чувствуют себя спокойнее после установки. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Ео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в проектах Кристофера Нолана и в сериале «Белый лотос», заявил, что почти год хранил в тайне участие в очередном голливудском проекте. «Признаясь, быть частью такой компании – отдельное удовольствие», сообщил артист, выложив кадры со съемок. Мировая премьера проекта состоится 12 сентября на международном кинофестивале в Торонто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница».

0: пятницы. Каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
5: Какие будут предложения?
6: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
5: Правда, 320? Это шутка?
6: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
4: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
5: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
4: Пойдемте уже. Не будем терять время.
6: Телефон 8-966-328-05-25.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8 977 580

0: 3504. Приходите и попробуйте.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Небо смерть холодна и черна, из моряцкого страшного сна над моей головою плывет, и чего-то все ждет, и все ждет. Подожди,

Я не плыви надо мной. Я не твой, я не твой, я не твой. Мы однажды вернемся домой. Я еще посмеюсь над тобой. Рыба-замерз, я не твой, я не твой.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Let's go!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст боя ограничения 16.
3: «Комета». Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
5: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062 39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: офицер. Баню топим, принимаем опять.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио Комета.
1: В любимом городе полдень.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России существует установленный государством предел ежемесячного дохода, с которого начисляются пенсионные баллы. Это 248 тысяч рублей. Любая сумма, превышающая этот доход, в расчет будущей пенсии не идет, рассказала генеральный директор Инвостраха Оксана Иванова агентству Prime. По ее словам, ежегодно правительство устанавливает определенную планку для зачисления страховых взносов. В 2026 году этот порог составляет 2 979 тысяч рублей в год или 248 тысяч рублей в месяц. Максимальное количество баллов, которое можно получить за год, 10, и они начисляются исключительно с дохода, не превышающего указанную планку, отметила эксперт. Нынешняя нагрузка педагогических работников России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение выразил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально их окладу. По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены. И в завершении выпуска многосерийный телефильм «17 мгновений весны» остается одной из главных советских картин, несмотря на то, что современная молодежь уже может не знать Штирлица. Такое мнение высказал кинокритик Александр Шпагин. Телевизионная премьера картины Татьяны Лёзновой по роману Юлиана Семенова состоялась 11 августа 1973 года. По словам Шпагина, за последние десятилетия появилось совсем немного картин, которые смогли добиться сопоставимой популярности. Среди них он назвал фильмы «Брат 2» и «Ликвидацию». Кинокритик назвал экранизацию книги Юлиана Семенова частью культурного кода страны, наравне с фильмами Леонида Гайдая и «Иронией судьбы». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт информ».

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16+.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. Ваши приветы, поздравления, пожелания вы можете передать по телефону 8-916-244-00-44. Вам доступен SMS Messenger Max. Подписывайтесь на наш портал lapasnia.ru в Максе и ВКонтакте, где вы можете узнать правдивую полезную информацию по району, а также по всему миру. Итак, начинаем мы наш концерт бесплатных приветов, пожеланий и ваших заявок со шведской группы Galantis. Если у кого-то есть желание поменять трек-лист, я прям только за, с большим удовольствием буду ждать от вас заявок, приветов и пожеланий. Поэтому с Galantis'а, пожалуй, мы и начнем. Далее реклама, после чего рабочий полдень с вами до 14.00. Меня зовут Игорь, и телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
4: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать, слышать лучше, чем радио. Комета.
0: Рабочий день.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, сегодня пятница, 14 августа. И я перехожу к самой приятной части нашей передачи. Это вашим заявкам. Пелагея пишет: здравствуйте, пожалуйста, поставьте для Мариночки композицию «Моя хулиганка» в исполнении Халида и Боя. Ставим, конечно же, композицию «Халида и Боя, моя хулиганка». Далее, естественно, пока идет трек-лист, заказывайте ваши любимые песни, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. До 14.00 я сегодня с вами, смс-ка. И Макс, пожалуй, для этого как раз то, что нужно. Поэтому можно позвонить в прямой эфир 8-916-244-00-44. Этот телефон выполнит заявку вашу еще быстрее, если вы позвоните в редакцию, так сказать, напрямую.
0: Рабочий полдень на комете.

0: ганг. Если это сон, меня не буди.
1: Рабочий полдень на комете.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-0044.
2: Рабочий полдень.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: слышать. Радио. Радио Комета.
1: Рабочий полдень продолжается. Меня зовут Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Меж тем интернет-издания пишут, что действующие правила русской орфографии 1956 года не предусматривают последовательного употребления буквы «ё» во всех текстах. Но в некоторых случаях это надо делать обязательно. Так, букву «ё» нужно писать, чтобы предупредить неверное чтение и понимание слова, например, «узнаем» и «узнаем», или «все», или «все». Понимаете, да, немножко значение как бы меняется. Кроме того, «ё» необходимо в малоизвестных словах, часто это географические названия, и во всех текстах для тех, кто учит русский язык. В последнем случае речь идет о букварях, учебниках русского языка, словарях и книгах для изучающих русский язык иностранцев. Ну, вот, например, да, ель и елка. Ну, вроде бы как одно и то же. Но видите, вот здесь не везде бывает так. Ну, в общем, что касается буквы «ё», то, пожалуй, давайте тогда елочку заведем. Композиция называется «Зодиак». Это новая композиция 2026 года. Оцените. Далее реклама, после чего... Рабочий полдень плавно движется к окончанию первого часа, но у вас еще есть чуть больше часа для ваших заявок, приветов и пожеланий. 8-916-244-00-44. Подписывайтесь на портал новостей лопасня.ру ВКонтакте, а также в мессенджере Макс. И звоните в рабочий полдень, заказывайте ваши любимые песни.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Первый час рабочего полдня отбит. Встретимся после выпуска во втором части рабочего полдня. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Финская группа Dallas Superstars переносит нас в следующий час. Встретимся далее.

0: На улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России существует установленный государством предел ежемесячного дохода, с которого начисляются пенсионные баллы. Это 248 тысяч рублей. Любая сумма, превышающая этот доход, в расчет будущей пенсии не идет, рассказала генеральный директор Ингосстраха Оксана Иванова агентству Prime. По ее словам, ежегодно правительство устанавливает определенную планку для зачисления страховых взносов. В 2026 году этот порог составляет 2 миллиона 979 тысяч рублей в год или 248 тысяч рублей в месяц. Максимальное количество баллов, которое можно получить за год, 10, и они начисляются исключительно с дохода, не превышающего указанную планку, отметила эксперт. Нынешняя нагрузка педагогических работников в России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение выразил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально их окладу. По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены. И в завершении выпуска многосерийный телефильм «17 мгновений весны» остается одной из главных советских картин, несмотря на то, что современная молодежь уже может не знать Штирлица. Такое мнение высказал кинокритик Александр Шпагин. Телевизионная премьера картины Татьяны Леозновой по роману Юлиана Семенова состоялась 11 августа 1973 года. По словам Шпагина, за последние десятилетия появилось совсем немного картин, которые смогли добиться сопоставимой популярности. Среди них он назвал фильмы «Брат 2» и «Ликвидацию». Кинокритик назвал экранизацию книги Юлиана Семенова частью культурного кода страны, наравне с фильмами Леонида Гайдая и «Иронией судьбы». И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще.

0: С 22 августа в эфир «Кометы» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возрастное ограничение 16.
2: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: радио
1: Комета. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем перешел второй час. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Между тем, сегодня 14 августа, пятница. Я вот думаю, сегодня речь-то идет не о яблочном спасе часом, вот, или каком-нибудь медовом, или спасе на воде. В общем, что-то такое, да? Вот, поэтому сегодня у нас пятница, впереди выходные, лето уже, вот, ну что лето? Лето уже заканчивается, вот уже какие-то признаки такие, лето окончания налицо, вот, ну, не знаю, я возлагаюсь на надежды еще всегда на сентябрь, что все-таки как-то он отобьет нам солнечных теплых дней побольше, в общем, вот как-то так вот. Арбузики пойдут хорошие, дыньки, в общем, такой сезончик, поэтому будем запасаться фруктами на зиму. Между тем, мы продолжаем наш рабочий полдень музыкой. Композиция «Спасите наши души» в исполнении группы «Ля Буш» прямо сейчас. Если у кого-то есть желание прислать свою заявку, поздравление, пожелание, присылайте, звоните 8-916-244-2044. В общем, все сейчас занимаются такой, ну, заготовочками, да, огурцы, помидорчики и все такое. Вот, поэтому... Всем приятного аппетита, кто за обеденным столом и сейчас слушает рабочий полдень. Вот. Так что с музыкой всегда хорошо, приятно и комфортно. Ля Буш, дальше реклама, и я перейду к нашему радиокалендарю, к новостям. Новости будут про кино.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Больше, чем радио.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем я перехожу к нашему радиокалендарю и скажу, что 14 июня 1988 года на экраны Америки вышел фильм «Красная жара» с Арнольдом Шварценеггером и Джеймсом Белуши. Также в фильме был занят наш российский актер Олег Видов, который сыграл партнера Арнольда Шварценеггера, так как Арнольд Шварценеггер играл там русского милиционера Ивана Данка, который, так сказать, гоняется за мафией. Времена перестройки, естественно, там описываются, да, и как-то вот получается, что Арнольд Шварценеггер получает именную звезду буквально за год до съемок фильма, и, естественно, он соглашается на эту роль, так как начинается перестройка, и, естественно, ему хотелось побывать, соответственно, в нашей стране, в Москве, и встретиться со своим кумиром, тяжелоатлетом Юрием Власовым, вот, пример с которого Арнольд Шварценеггер брал занятия культуризмом. Все получилось, с Власовым, естественно, Шварценеггер встретился, в фильме снялся, $10 миллионов он получил за фильм, и, в общем, в принципе, он не прогадал, потому что, как Арнольд Шварценеггер рассказывал, ему помогала, так сказать, роль Грета Гарба, вот изобразить этого русского, вот, в фильме «Ниночка» у нее есть такой, да, и вот эту русскую душу как-то, и вот этот русский колорит Грета Гарба как-то визуально передавал Арнольду Шварценеггеру, когда он готовился к этой роли. Вот, поэтому посмотрите этот фильм. Частенько его так показывали по нашим каналам, вот телеканал СТС. И, в общем, общий бюджет фильма составил $29 миллионов. И сразу принес он 24,5 миллиона. Вот, естественно, было заработано 34,9, потом еще 3,3 миллиона в Европе. Да, и, в общем, в принципе, в России, естественно, он выходил на диске, на видеокассетах в конце 90-х и пользовался большой популярностью. А премьера прошла на телевидении в 95-м году. Вот так вот. Все, а теперь композиция «Красная жара» в исполнении Дебби Гибсон. Это не песня, не из фильма, а композиция просто имеет такое же название. Ну и Шварценеггер у нас так немножко по-русски поговорит.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Рабочий был день на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.
2: Светлые мальчики с перьями на головах снова спустились к нам, снова вернулись к нам с неба. Их изумленные утром слепые глаза просят прощения, как просят на улице хлеба. Медленно, словно пугливые странные звери, еще не успели.

0: предмета.
1: 92,6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио. Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень плавно завершается. Между тем, у меня заявка от Сергея, от нашего постоянного слушателя, который попросил поставить «Танцы минус 10 капель». Ставим с большим удовольствием. И если у кого-то еще есть пожелание прислать свою заявку, то, в принципе, можно еще чуть-чуть времени есть. 8-916-244-00-44.
0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-00-44.

0: Сочи, Полдень. Радио «Комета». Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио «Комета».

Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. Я желаю всем хороших выходных. Завтра суббота, музыкальный глобус, как обычно, в 21.00 со мной, поэтому будем говорить про музыку. Все, всем хорошего настроения. Телефон прямого эфира 8 916 244 2044. До встречи в программе «Рабочий полдень». Пока.

0: в усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Согласно подготовленным поправкам к постановлению, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2, маршрутки массой до 5 тонн, и М3, городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым предложили ограничить учебную неделю в школах 5 днями и проводить в субботу только внеурочные мероприятия. Соответствующее обращение направили главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предложили распространить на всех школьников порядок, который с 1 сентября будет действовать для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них урочные занятия будут проходить 5 дней в неделю, а в субботу разрешат проводить внеурочную деятельность. И в завершении выпуска философ Александр Дугин предложил подвергнуть жесткой цензуре фильмы, в которых у главного героя отсутствует семья. Об этом он заявил в интервью Ньюс.ру. Такое решение директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при Российском государственном гуманитарном университете предложил ради сохранения традиционных семейных ценностей. Философ отметил, что героев-индивидуалистов можно будет вернуть в кинематограф потом, когда проблема сохранения семейных ценностей в стране будет стоять не так остро. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не присутствует.
6: Возрастное ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Так что ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета».

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.

0: реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежить прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

92,6 FM. Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Шиномонтаж? Да.
4: Выполним быстро и аккуратно.
3: Автомойка? Да.
4: Отмоем до блеска и без разводов.
3: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
4: Надежно, качественно, с гарантией.
3: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
4: Мы знаем, как его сделать лучше.
3: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
4: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

0: земле Лопасненской, 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В России стоит заменить единый государственный экзамен электронным портфолио выпускника, в котором будут содержаться все его работы, проекты и достижения за годы обучения. Такое мнение выразил общественный омбудсмен в сфере образования, руководитель экзаменационного центра Кембриджского университета в России Амет Володарский. Электронное портфолио ребенка, которое будет вестись с рождения, с детского сада и до 90-100 лет. Такой образовательный паспорт. Ребенок будет приходить в школу для того, чтобы получать знания, писать контрольные в электронном виде. Дальше пополняется база, которая оценивается искусственным интеллектом, сказал специалист. Он подчеркнул, что ИИ также сможет указывать на пробелы в обучении и помогать ученику устранить эти пробелы. Россияне стали чаще закрывать ипотеку досрочно, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центробанка. По информации издания, в период за январь-март 2026 года объем досрочных погашений вырос на 20% и достиг 380 миллиардов рублей. Отмечается, что в 90% случаев заемщики используют для погашения ипотеки собственные средства. Остальные случаи связаны с рефинансированием или продажей недвижимости, находящейся в залоге. Кроме того, на погашение ипотеки в начале 2026 года могли пойти премии, годовые бонусы и другие выплаты, полученные в конце 2025 года. И в завершении выпуска фонд «Кино» выделит финансирование 40 национальным фильмам компаний, которые не являются лидерами отечественных кинопроизводства. Среди проектов военные драмы, картины об исторических личностях, экранизации произведений. А также фонд кино поддержит производство 17 национальных фильмов для детской и семейной аудитории и 17 анимационных фильмов. Среди проектов, которые получат финансирование, исторический фильм «Александр Невский. Юный князь», рассказывающий о ранних годах его жизни, байопик об оперной певице Галине Вишневской «Вот придет слава», экранизация романа Михаила Лермонтова «Герой нашего времени», а также психологический триллер Лермонтов, который рассказывает о жизни поэта. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
4: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
3: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
5: Да, там вообще интеллект не проник.

просто не замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки.

0: Не так и сложное окрашивание. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Радио «Комета». Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
1: Работа кипит. Желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: планета.
1: В микрорайонах города 17 часов.
2: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию.

0: люди. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется Чироки Шоу. Да. Я хочу больше музыки.
1: Возраст, ограничение 16+.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Первое чеховское радио. Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39. Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.
1: Is it my imagination? Is it something that I'm taking? All the smiles.

0: столице Чеховского района 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Минэкономики разработала проект постановления правительства, закрепляющего возможность эксплуатации беспилотных автобусов на дорогах общего пользования в ряде регионов, сообщает «Коммерсант». Ранее о планах масштабировать экспериментальный правовой режим на автобусы заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Согласно подготовленным поправкам к постановлению, разрешение на перевозку пассажиров без водителя получат автобусы категории М2, маршрутки массой до 5 тонн, и М3, городские и междугородние автобусы массой более 5 тонн. Также уточняется, что беспилотные автобусы смогут оснащаться огнями бирюзового цвета, автоматически включающимися при движении в автономном режиме. Пилотный проект предлагается запустить в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и на Дальнем Востоке. Нынешняя нагрузка педагогических работников в России не соответствует уровню их заработной платы. Важно изменить подход к окладам учителей, чтобы избежать эмоционального выгорания сотрудников. Такое мнение выразил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Депутат подчеркнул, что рабочая нагрузка российских учителей увеличивается непропорционально.

0: пропорционально их окладу. По его словам, невозможно качественно выполнять работу учителя сразу на двух ставках. В таком случае педагог не сможет предоставить ученикам те знания, которые им положены. И в завершении выпуска актер Юрий Колокольников рассказал о съемках в фильме «Хирург» вместе с обладательницей премии «Оскар» Мишель Ео и британским коллегой Мартином Фриманом. Об этом он сообщил в соцсетях. Артист, который ранее, среди прочего, снимался в проектах Кристофера Нолана и в сериале «Белый лотос», заявил, что почти год хранил в тайне участие в очередном голливудском проекте. «Признаюсь, быть частью такой компании – отдельное удовольствие», – сообщил артист, выложив кадры со съемок. Мировая премьера проекта состоится 12 сентября на Международном кинофестивале в Торонто. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Этот голос — искусственный интеллект. Этот текст — искусственный интеллект. Эта музыка на фоне — искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Всем добрый вечер. Сегодня пятница, 18:03. И с вами Вечерний Чехов, и я с вами Анна Донрой. Сегодня постараюсь поднимать вам настроение, хотя я не думаю, что в пятницу вечером нужно кому-то вообще поднимать настроение. Я думаю, что оно и так у всех на высоте, потому что конец рабочей недели, потому что и погода, в принципе, такая позволяющая улыбнуться. Я, например, в жару кисну. Я не могу в жару даже вот улыбаться. Для меня жара — это прям... Вот я лучше в купальнике зимой почищу снег у себя на огороде. Не знаю, кто как, но вот сегодняшняя погода меня вполне устраивает. Не буду говорить градус, атмосферное давление. Придет Олечка и обязательно вам об этом все расскажет. Я сегодня мимо пойду этого. Но я думаю, что со своим желанием и умением разговаривать я найду, о чем с вами побеседовать. И, как всегда, напомню, что именно сейчас, именно с 18:00 у нас начинается 2 часа заявки ваших песен. Поэтому, если кто-то хочет, а я знаю, что кто-то хочет, просто стесняется сделать какую-то заявку на песню или сделать наш вечер с вами более комфортно и музыкально, я очень жду и искренне прям вот встречаю вас в нашем мессенджере Макс смс-сообщениями или даже звонками по номеру телефона. Срочно записывайте 8-916-244-00-44. Это наш телефон Радио Комета. И вы запишите его сразу себе в телефонную книжку. Но вот сегодня вы не хотите заказать, а вот завтра захотите и будете набирать быстренько. Еще раз повторю, 8-916-244-00-44. Телефон Радио Комета. Мессенджер Макс, я отвечаю более оперативно. Итак, сегодня есть некоторые праздники, которые я хотела осветить. Есть вообще о чем поговорить. В целом у меня неплохое настроение, то есть мне самой его поднимать в эфире не надо. Хотя, вы знаете, работа на радио, как я уже говорила, она придает сил. То есть вот порой приходишь, вот прям ничего не хочется делать. А надо, потому что я в эфире, потому что нужно делать такой подъем для того, чтобы улыбались вы. А если из вас хоть кто-то хоть раз улыбнется, для меня это уже большая победа. И, соответственно, когда я начинаю поднимать настроение вам, кому, вы думаете, в первую очередь поднимаю настроение? Конечно же, себе. Поэтому всем спасибо за то, что слушаете, всем спасибо за то, что слышите, и всем спасибо за те заявки, поздравления, за песенки и за просто теплые слова, а это для меня важнее, чем поздравить даже человека в какой-то праздник, да, а просто передать какие-то теплые слова. Поэтому я всех жду, с вами Анна Донрой, до 20:00 я сегодня с вами, поднимаю вам настроение и очень надеюсь, что вы мне в этом обязательно поможете. Итак, не переключайтесь, после долгожданной вами рекламы я обязательно к вам вернусь, и мы с вами продолжим поднимать друг другу настроение. Анна Донрой, Вечерний Чехов, поехали!
7: Cruising into sunset glow, grooving to David Moreno.

эта песня «Варвара», «Разольется река», ее заказал Александр для своей мамы Ольги Степановны. Ольга Степановна, ваш сын просто передает вам привет. И пишет: Анечка, спасибо, что напомнили о том, что есть рядом близкие люди. Очень приятно. Ольга Степановна, это для вас.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: И вечерний Чехов продолжается. 18.20. Уже почти 20 минут идет вечерний Чехов. И с вами я, Анна Донрой. Пытаюсь поднять вам настроение или поддерживаю хорошее настроение. И не могу не отметить, что мое настроение с каждым вашим сообщением все лучше и лучше. Пишет мне мой одноклассник, уже практически ставший нашим постоянным слушателем, Ванечка Крылев. Анечка, привет. У тебя, как всегда, получается, я надеюсь, поднять настроение слушателям. У меня настроение супер. О, да. От того, что слышу тебя. Ура. Ванечка, привет, мой хороший. Как всегда, тебе безумно, безмерно рада. Для тебя сейчас прозвучит песня как раз после этого выхода. А сегодня я хочу сказать, что сегодня очень много классных праздников, на которых я хотела сделать акцент. Вот, например, сегодня праздник «Медовый спас». Первый спас, маковый спас, спас на воде. Это вот народный праздник, связанный со сбором меда. В этот день принято вообще освящать мед, мак и воду, а также букеты из васильков и бархатцев. После медового спаса традиционно прекращали купаться в открытых водоемах. Не хочу расстраивать народные праздники, но как раз после, наверное, медового спаса я как раз и начинаю купаться, потому что я не купаюсь в теплых водоемах, я купаюсь только в ледяных водоемах, я моржую. Поэтому для меня вот эти праздники, они как-то мимо меня проходят. Ну, вернее, какие-то их моменты. Вот. Но, тем не менее, я сегодня мед ем прямо, наверное, начиная с утра, потому что именно вчера я ездила на пасеку, потому что я для своих друзей и близких вожу мед. У меня, кстати, есть лишних баночек, несколько штучек. Если кому-то надо, обращайтесь. Всегда все знают, где меня найти. Тем более, если кто-то меня знает, Анна Донрой. И мне привезли мед еще из Ессентуков, мед лавандовый. Ребят, это что-то нечто. Вот. Поэтому мед я сегодня ем. Вот этот праздник я праздную. Но купаться, извините, буду только исключительно, когда уже на улице наступит минус. Но, тем не менее, я не могу всех не поздравить с этим праздником, потому что, ну, потрясающий праздник. Мед, мне кажется, это единственное, что можно есть из сахара. И, кстати, хочу вам рассказать еще один момент. Вот у меня тут был недавно эфир по четвергам. Напомню, кстати, что у меня по четвергам с 3 до 5 идет моя авторская программа «Полезный настрой» с Анной Донрой, где я делюсь полезными всякими вещами, которые я за всю свою жизнь в себя взяла. Вот. И у меня была там пару недель назад тема «Мед». И очень много не рассказала. Вот просто столько можно было рассказать. Но, коли вот сегодня медовый спас, я вам расскажу, как проверять мед. Как я проверяю жидкий мед. Вообще, кстати, имейте в виду, что мед можно есть только с теплой водой. Потому что как-то тут услышала, мне сказали, ой, только с холодной. холодной. Ни в коем случае, потому что там вот, ну, я просто знаю случай, что у человека, ну, не заворот кишок, но очень были проблемы с желудком, именно и с кишечником, с холодной водой. Поэтому мед старайтесь только в теплой воде. В горячей, естественно, нельзя, потому что выше 42 градусов, если мед нагревать, он, во-первых, все свои свойства сразу потеряет. И что самое, вот есть такой момент, ну, здесь проверить, наверное, мне лично сложно, но я, наверное, доверюсь, да, что еще и какие-то приобретают ядовитые вещества мед. Вот, ну, ограничимся тем, что он, по крайней мере, становится мега бесполезным. И я вам могу сказать, что вот у меня вчера как раз с подругой разговаривала, подруга решила провести эксперимент, от чего в организме сахар повышается. Вот у кого, кстати, проблемы с сахаром, это не потому, что там мед есть нельзя. Ребята, мед есть можно. Мой бывший муж, который пришел ко мне в мою жизнь с сахарным диабетом, на меде за небольшое количество времени, там буквально за полгода, исцелился от сахарного диабета. Это я вам говорю, потому что я это сама все прошла мимо. Вот, но он перестал есть белый хлеб, белая мука, ребят. В общем, у меня подруга повесила себе вот эту вот штуку на руку. Она, у нее все нормально с сахаром, но она решила проверить, от чего прыгает сахар. И она повесила на руку себе вот этот прибор, который после каждой еды показывает скачки сахара. Белая мука, это хлеб, вот. Поэтому, ну и глютен, я так понимаю, что там и черный хлеб тоже недалеко ушел. Вот, но она говорит, от меда он даже не колыхнулся. И белый сахар. Поэтому, ребят, отказываться от белого сахара и в медовый спас, я думаю, что можно начинать есть. И еще были куча случаев, в которые люди у нас приходили с аллергией на мед. Если вы очистите свой кишечник, правильно и грамотно будете питаться без белого хлеба, то поверьте мне, вы можете полностью исцелиться от аллергии на мед. Мед лишь является триггером для того, чтобы из организма выходило все то, что не перерабатывается организмом в виде аллергии. Ванечка Хрылев, а для тебя, мой хороший, от любви к любви, Константин Никольский. Исключительно песня для тебя, когда-то мы слушали Никольского в свое время. Поэтому обожаю тебя. Рада, что ты со мной, рада, что ты меня слышишь, и буду всячески поднимать настроение тебе и всем нашим радиослушателям. С вами Анна Донрой и Вечерний Чехов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, Владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды всегда.

0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
2: И продолжается «Вечерний Чехов». С вами я, Анна Донрой. 18.40, еще час 20 я с вами. Надеюсь, что кто-то из вас хоть раз сегодня за вечер улыбнется. Очень стараюсь это сделать. И ставлю музыку такую же, для того, чтобы ваше настроение улучшилось. Я сразу хочу сказать, что, ну уж не судите строго, потому что люди разные, разные предпочтения, всякие разные песни и возраста нас слушают. Поэтому, ну, стараюсь ставить все самое такое... Хорошо, что мы мультимедийные, стараюсь ставить что-то такое среднее, усредненное. Вот. Поэтому хочу напомнить, что завтра, я еще это напомню в конце эфира, я же зожница бабахнутая, поэтому я буду всех настраивать на то, чтобы люди отодвинулись, подняли себя с дивана и начали двигаться. Итак, я состою в организаторах клуба, абсолютно бесплатного, поэтому могу рекламу давать, никто на этом не зарабатывает. Это движение, это... Даже не клуб, а такое как бы спортивное движение. Мы теперь каждую субботу в 9 часов утра, ну, мы собираемся где-то с 15 в половину, там пока поговорим туда-сюда, мы собираемся в парке Губернский в любую погоду, ну, если там, конечно, совсем не гололед и невозможно даже ходить, мы будем бегать. Но не пугайтесь те, кто не бегает. Я, например, тоже бегаю мало, но вот в прошлую субботу я первые свои 5 километров пробежала. Могу сказать честно, что практически прошла, я пробежала за 40 минут, да, ну, то есть это практически шаг. Но я это сделала, то есть именно 5 километров. Поэтому мы подтягиваем к себе подмосковное долголетие. К нам приедут женщины, которые со скандинавскими палками. Кто-то не сможет 5, значит, пройдет 3. Кто-то не сможет пройти или даже да, пробежать или пройти, проползет. Ребят, даже инвалиды собираются просто потому, что в этом поучаствовать. Это очень

0: целое мероприятие. Мы после вот этого всего пробега, забега, прохождения, мы потом просто собираемся, знакомимся. У нас очень же классная компашка собралась. Вот первый раз мы в прошлую субботу побежали или пошли. И у нас уже было около 30 человек. Это очень приятно, потому что Чехов бежит. А Чехов, честно вам скажу, по всем направлениям раскачать очень непросто. Поэтому все, кто меня сейчас слышит, кто бежит, идет, ползет, на коляске перемещается, ребят, приходите завтра в парк Губернский в 9 утра к 9. Давайте так, без 15:09. И мы с вами вместе пройдем этот круг 5 километров. Еще раз повторю, кто-то пройдет, кто-то пробежит, кто-то просто подвигается, либо просто пообщаемся. И просто поднимем друг другу настроение. Вот Ванечка Крылев, кстати, который меня слушает. Ваня, я тебя тоже завтра приглашаю, приходи. Я тебя обожаю, пишет Ваня. Я тебя тоже. Вот. Итак, и еще помимо бегового... кстати, какое беговое сообщество, я пока не буду говорить, потому что это уже сообщество есть во многих городах. Ну, наверняка, вот вы меня сейчас слышите, кто знает об этом, наверняка уже догадывается, что. Но я пока не могу сказать, пока мы не открылись. То есть мы сейчас организовываем, мы вымеряем четко дистанцию. Мы сейчас там команду собираем, кто как будет за что отвечать, там как регистрироваться и так далее. Вот, поэтому как только мы откроемся, я думаю, что это будет где-то середина сентября, я обязательно вам об этом расскажу. Обязательно, потому что считаю, что такие вещи должны быть в рекламе, потому что еще раз вам повторю, что никто на этом не зарабатывает. Вот, поэтому это реклама не коммерческая. Это просто за счет того, чтобы люди просто двигались. Вот, и сейчас мне поступило потрясающее вообще поздравление. Прям вот написал Макс, некий Макс. Всем колхозникам совхоза Крюково, трактористам и комбайнерам, прям аж дух захватывает, передовикам производства и моему брату-агроному Станиславу Катомину. Слушайте, что такие остались вообще? Это прям, вы знаете, вот, ну, правда, вот аж в душе холодок. У него сегодня юбилей, ему 50 лет. Станислав, я присоединяюсь от всего сердца. Его друзья хотят поздравить его с днем рождения и передать здоровье, обильного урожая и чистого неба над головой. Что еще надо в наши-то времена? Прошу поставить ему песню «Растегаева комбайнеры». Ну как после такого сообщения не поставить песню «Растегаева комбайнеры»? Ребята, песня «Комбайнеры» для Станислава Катомина в его 50 лет. Станислав, все только для вас сегодня. Итак, поехали, комбайнеры Растегаев. Не переключайтесь, скоро я к вам вернусь. Анна Донрой и «Вечерний Чехов».
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф. Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Первый час вечернего Чехова подошел к концу, но у нас еще целый час, который мы готовы принимать ваши заявки, поздравления, приветы. И, кстати, они летят, и я очень рада. Сегодня пятница, конец рабочей недели, уже все чуть-чуть ожили. Кстати, про бензин. На Роснефти бензин дают, да, очередь, да, ну, на часок постоять. Но, вы знаете, я всегда из таких моментов беру что-то хорошее. То есть я, например, занимаюсь испанским, карточки, которые никогда в руки не могу взять. Да, я готовлюсь к эфирам на любимом радио «Комета». Я подготавливаю какие-то там договоры. Я могу просто взять книгу и почитать, просто остановиться. Вы знаете, вот мы настолько в жизни быстро двигаемся, что мы даже не можем остановиться и вообще понять и принять, что надо вообще иногда выдохнуть. Я себя заставляю сейчас читать, и если я вдруг захотела какой-то сериал посмотреть или там что-то вот такое сделать, ну, из ряда вон выходящее, поторчать в телефоне, я сначала читаю хотя бы минут 15. Ребят, рабочий инструмент, голову надо напрягать, потому что голову надо напрягать. Вот. И сегодня, кстати, еще один очень хороший праздник, который я не могу не отметить. Сегодня прям какой-то день моих праздников. День сведения татуировки. Это неофициальный праздник, связанный с процедурой удаления татуировки и развитием лазерных технологий. Не знаю, что больше, развитием лазерных технологий или сведения татуировок. Ребят, я поздравляю всех, кто решил свести себе татуировку. У меня была одна мечта в детстве. Я по знаку зодиака дракон по году. И я себе хотела несколько лет большого дракона на всю спину. Слушайте, меня просто Бог отвел. Мое тело девственно по поводу в плане татуировки. Но я вам могу сказать, что какие-то чудесные моменты происходили. То татуировщик заболел, то татуировщик пришел, краски закончились, он там в Таиланде заказывал, то заказал краски, у меня деньги закончились. Ребят, меня просто отвело. Поэтому я не особо там прям против татуировок, но я себе этого делать не хочу. Поэтому тот, кто сводит, и тот, кто хочет, чтобы ваше тело было чистым, я вас сегодня поздравляю. Сегодня ваш праздник, так же, как и мой. И Николай Академик сегодня в пятницу Чехов. Всех с медовым спасом поздравляет Николай. Привет, Николай. Привет брату Максу. Он сейчас за повара. Привет моей любимой Ирине. Ирина, и вам привет. Поставьте для них песню в исполнении группы «Не лето». Еду я на родину. И прямо сейчас для вас звучит эта песня.

наслаждаемся. Если вдруг песня закончится раньше, потому что наша реклама может ее чуть-чуть сбить, я вам ее поставлю в начале следующего часа. Ребят, хорошего вам отдыха. Всем привет. Ирине, брату Максу, вкусного вам ужина. Наслаждаемся. Анна Донрой, с вами вернусь после рекламы в следующем часе.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки-шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мое ограничение 16+.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
4: И в начале следующего часа «Вечерний Чехов». С вами снова я, Анна Донрой. Принимаю приветы, заявки на песни, поздравления и просто теплые слова для ваших родных и близких. Что-то сегодня заговариваюсь, но я сегодня что-то как-то быстро разговариваю, не могу никак остановиться. Ну, прошу понять и простить. Буду чуть-чуть замедляться. Потому что как раз только говорила о том, что съездите на заправку для того, чтобы замедлиться. И сама тут тараторю так, что даже запинаюсь. Ну ладно, это не важно. Я работаю на радио, мне можно говорить быстро и тараторить. Итак, 8-916-244-00-44. Это телефон радио «Комета», где ваши заявки, приветы, поздравления я принимаю в мессенджер «Макс». Можете присылать сообщениями, то есть смс, либо звонить.

Вот кто-то, кстати, прислал сообщение, но уже в следующем блоке я это все озвучу. Вот, но также можете звонить. Но звонить вы можете только тогда, когда я не в эфире. Я буду обязательно отвечать, но только никогда разговариваю. То есть в эфир вы не выйдете, но со мной пообщаетесь. Итак, что хотел сказать? Что хотел сказать? Так, про татуировки мы... вот, кстати, сегодня, знаете, какой еще праздник интересный? Сегодня день поздравления по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ. Слушайте, очень интересный праздник. Это профессиональный праздник сотрудников, занимающихся противодействием киберпреступлениям. Слушайте, ну, я сегодня подверглась таким нападкам киберпреступлений. Не знаю, можно ли считать кибер или нет. Ну, вот эти вот мошенники, которые разводят по... Максу, там, всяким WhatsApp'ом и так далее. Вот. Сегодня в Макс мне приходит сообщение от моей хорошей приятельницы. Она, кстати, была у нас на радио «Комета», Олеся. Вот. И она... пишет: «Ань, привет, как дела?» То есть я такая думаю, о, там что-то... Я прям сразу подумала. Она мне начала как бы это, сначала издалека: «Слушай, у тебя сегодня Сбербанк нормально работает?» Ну, то есть мы с Олесей знакомы, мы общаемся, но не настолько близко, чтобы рассказывать, на как приложение Сбербанк работает. То есть я такая: «Я уже жду, думаю, когда денег попросят». Я говорю: «Да нет, ну так чуть подтупливает, в общем-то, как и у всех, но нормально». Я не могу, типа, перевести там сумму 22 400, прям такие еще цифры прям пишут, такие, знаете, там еще 15 копеек, вот только мне написали. Вот, я говорю: «Так, отлично», я говорю, «Ну, здорово, что мне надо сделать?» А она такая: «Да нет, я просто, говорит, ну, смотрю, у меня там, типа, вот сейчас буду вопросы со Сбербанком решать». Я говорю: «Да, решай, конечно. А ты мне не можешь сейчас, типа, дать перехватить эту сумму?» Ну, то есть я понимаю, что там девочка совершенно не безбедствует, и, в общем-то, там есть у кого перехватить, как не у меня, с которой полгода ты просто не общался. Я говорю: «Отлично, у меня все есть», я говорю, «но мимо». Перезваниваю Олесе, Олеся говорит: «Да нет, конечно». Я говорю: «Ты мне там деньги выманиваешь?» Она говорит: «Нет». Поэтому, представляете, в день сегодня профессионального праздника по борьбе с преступлениями в этой сфере меня сегодня пытались развести. Слушайте, ну вот я не повелась. Я горда собой, но был момент, когда я все-таки повелась, и мне за это немножко неприятно. Об этом, ну, возможно, расскажу в следующем блоке, а может быть, как-нибудь в следующий раз. Вот, поэтому... Будьте аккуратны, будьте бдительны. Все, что касается денег и переводов. И, кстати, сейчас переводят даже голосовые, записывают, то есть срисовывают каким-то образом там голос, накладывают на сообщение. В общем, может вам даже голосовое прийти от человека, которого вы знаете, с просьбой о переводе денег. Только через наличку. Переводите через наличку, если вы хотите человека спасти. Вот, поэтому будьте бдительны, будьте аккуратны. Всех поздравляю с тем, кто, в принципе, связан с этим противостоянием, этим киберпреступлением. Я, честно говоря, не понимаю, как это вообще можно поймать. И, кстати, очень интересный есть фильм по этому поводу. Называется «Мошенники». Это Казахстан снял. Слушайте, они такие фильмы снимают, вот до мурашек. Вот, знаете, вот настолько натурально, вот как-то не киношно. Они как будто как документальный фильм. Посмотрите обязательно. Это сериал, он небольшие серии, но это вот вашим, кстати, детям, подросткам будет очень полезно. И он интересно смотрится, как вот как раз разводят народ по телефону, как разводят народ вот по вот этим вот, ну, колл-центры, которые существуют, вот как раз как это все схвачено, как это вообще все происходит, как этим люди живут. Вот, поэтому будьте аккуратны. И сейчас у нас «Right Back», «Slider» и «Magnet». Это будет песня, которая сейчас поднимет вам энергию. И дальше у нас будет «Dire Straits», мой любимый, очень люблю, «Money for Nothing». Тоже наслаждаемся. Андан Рой, еще целый час я с вами. Поэтому «Вечерний Чехов» продолжает свое существование вместе со мной. Не переключайтесь, после рекламы я к вам вернусь. Ваша Анна Андан Рой.

0: комета. Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
7: И «Вечерний Чехов» продолжает свое вещание. С вами я, Анна Донрой. До 20.00 я стараюсь вам сделать вечер максимально музыкально комфортным. И хотела вам рассказать такой еще момент. Вот, во-первых, кстати, еще, кому нужны яблоки, очень много яблок, ищите меня в соцсетях, приезжайте, собирайте. Сегодня прям очень много собрала и очень много еще осталось, поэтому кому нужно, все даром. И хотела вам сказать о том, что по поводу приюта. Я занимаюсь одним приютом, который находится в Булычево. Это приют «Лохматая душа». Его легко найти в интернете. Он есть на Яндекс.Картах. Туда приводит навигатор. Там 3000 животных, если не больше. И, вы знаете, такая страшная штука происходит. То есть вот с одной стороны, как бы хочется его рекламировать, да, потому что чем больше людей об этом узнают, тем больше, вот на выходных, тем больше люди могут помочь, да. Отправляют и деньги, и мои знакомые, и незнакомые. Им, когда приезжаем на выходных туда, вот у меня сейчас у подруги мальчик собаку забрал, сын. Это очень приятно, все здорово, очень много приезжает людей кормить собак, гулять с собаками приезжают. То есть на все это приятно смотреть. Но самое страшное то, что когда люди начинают об этом приюте узнавать, просто начинают туда подкидывать животных. Я понимаю, что на дороге оставить это все сложно, я понимаю, что как бы люди взяли на себя такую миссию. Вот. Но, например, у меня вот есть одна подруга, которая грумер, да, она стрижет собак. И она вот, ну, как бы, если ей в руки попадается, она старается пристроить их сама. Если вы хотите сделать доброе дело, ну, не подбрасывайте в приюты, просто постарайтесь это сделать сами. У меня еще одна подруга, ей там, они на помойке коробку с котятами тоже нашли, там 4 вообще маленьких. Взяли на себя такую ответственность, выкормили их. Одного на себя ставила, троих раздала. Ну, то есть я просто вас как бы, ну, призываю к тому, что если вы хотите творить добрые дела, это не обязательно, что подобрать и скинуть в какие-то другие там руки. Вот, попробуйте сами с этим справиться, и, в принципе, вам воздастся. Вот, вот такое у меня к вам предложение. Продолжают поступать заявки. Сегодня день Максима, который поздравил сегодня трактористов и комбайнеров, и своему брату Станиславу Котомину, которому 50 лет, поставил песню. Мы уже ее отыграли. И сегодня еще раз он пишет: «Добрый вечер, любимая радио Комета. Хочу поздравить своего брата Николая с юбилеем. Ему сегодня 45. В общем, у Макса сегодня какие-то братья-юбиляры. Вот. В общем, всех братьев сегодня, у кого сегодня юбилей, всех поздравляем. И 45, и 50. В общем, здорово. И хочу передать ему поздравления. Передаем, Макс. Чистого неба над головой. Это прям аксиома сегодняшней ситуации в нашем мире. Здоровья, счастья. И прошу поставить песню. А вот теперь кульминация. Одна из моих любимых песен, которую я очень люблю петь в караоке. Песня Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Поющая песня, такая прям куражовая. Вот, поэтому с удовольствием его ставлю. А еще у нас несколько сообщений пришло на по СМС. Прислал Сергей. Добрый вечер. Хотел бы послушать Бутусова, Эхолов. Декабрь. Люблю-люблю. Ветер всем, ангелы. И Сюткин. Ночной связной. Спасибо, Сергей. Сергей, все обязательно сделаем. Частями будем ставить ваши песенки. В этот заход мы поставим вам Бутусова, Декабрь, а все остальное в следующем уже выходе. Так что всех поздравляем, все будьте бдительны, не теряйте настроение, не теряйте силу духа, помните о том, что времена непростые, но нам с вами нужно пройти

их достойно. Постарайтесь меньше принимать алкоголь, постарайтесь больше заниматься спортом. Я к этому всех призываю и буду вас тут прям душить этими своими состояниями спорта, здоровья. Вот, потому что сама была по две стороны баррикад и знаю, как это здорово, когда все можно изменить в лучшую сторону. Итак, Валерий Леонтьев, «Дельтаплан». Дальше продолжаем лететь по волнам нашего музыкального сопровождения. С вами Андрей Надрой, «Вечерний Чехов». Не переключайтесь, после рекламы я снова к вам вернусь.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Шиномонтаж. Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка. Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: И вечерний Чехов продолжается. 19.35, еще 25 минут до окончания ваших заявок, приветов и поздравлений, которые я с удовольствием ставлю, потому что сегодня такие прям активные пятницы, видимо, все уже расслабились, никто уже там завтра на работу не выходит, никто там, ну, за бензином, кстати, стоят, мне тут пишут, говорят, завтра поеду с утра бензин добывать. Ну, кому-то с утра я, может быть, даже проснусь часов в 5, может быть, часов в 5 поеду тоже добывать, надо мне тоже его добыть. Вот, а на Роснефти, как я уже говорила, есть очередь, тоже есть, но самое главное, что есть бензин. Потому что у меня из Сочи тут писали, что в Сочи вообще там по несколько километров очереди, и, в общем, так хотелось в этом году съездить в сторону там Абхазии в сторону Ессентуков, как раз вот на пасеку, с которого мне мед привезли, или вообще думала, ну, в общем, хотела в те края, но понимаю, что пока, наверное... Посижу здесь, пособираю яблоки. В общем, есть тут чем заняться. Вот, поэтому будьте аккуратны. Бензина в сторону югов нет. Вот. На что еще хочу обратить внимание? Сейчас очень интересные приметы. Я вообще люблю на приметы обращать внимание. Знаете, когда вот совсем прям что-то как-то грустно, думаю, дай-ка посмотрю, что нам там пророчат. И вы знаете, неплохие... сегодня как бы предсказания, да, если ласточки летают стаями, жди холодных ночей. Не видела сегодня ласточек стаями, значит, ночи будут теплые. Вот это вот уже как бы хорошо. Роса густая, как молоко, зима придет мягкая, без лютых морозов. Вот не пошла я сегодня по росе. Извините, не могу вам ничего хорошего сказать. Угостишь нищего медом сегодня, в доме целый год будет достаток. Вы знаете, я вообще угощаю всех

всем, и медом, и нищих, и не нищих. Я люблю всех угощать. Я вообще люблю всех кормить. Я даже когда ухожу на какие-то длительные голодания, когда без еды нахожусь, мне проще находиться рядом с едой. И я очень люблю печь блины. Поэтому, когда я на голоде, совершенно без еды, там какой-нибудь на 15-й день, на 16-й. И начиная, кстати, с 12-го дня, у меня очень часто люди просят провести какие-нибудь мастер-классы по еде. И мне приходится это делать, даже не пробовав. Это у меня уже не первый раз такое. Поэтому для меня это такая привычная тема. Вот. Так, еще что сегодня? Умоешь лицо утренней росой, красота не увянет, а здоровье прибудет. Ну вот прозевала я сегодня утреннюю росу. Вечерней росой что-то не особо как-то хочется умываться, но, наверное, обольюсь сегодня ледяной водой, что я вам искренне желаю. И сегодня у меня интересная примета. Надеюсь, сбудется. Если в дом к девушке первым заходил в этот день мужчина, ее ждала скорая свадьба. Я вам даже больше скажу. Ко мне сегодня пришли ворота доделывать, и мой любимый мой любимый строитель, который делает ворота, просто такой зашел без стука, без всего. Ань, привет! А я такая там хожу вообще полуногая. Я говорю, так, ты подожди, ты что, это что такое? Что не позвонил-то? Да, я что-то так решил, как к себе домой. И прям он вошел такой, прям вошел. Так что прям такая скорая свадьба. Ждем, ждем, ждем. Непонятные, неподнятые пряники с медом сулили плохое замужество. Ну, не было сегодня. И купание в водоемах с освещенной водой на медовый спас дает здоровье на весь год. Поеду-ка, наверное, все-таки окунусь сегодня в какую-нибудь купелечку. Вот, люблю я все-таки на такие вещи окунаться. И рассыпать вокруг дома маковые семена, защитить дом от нечистой силы. У меня, вы знаете, я как бы стараюсь там тоже особо не загружаться вот этими всякими приметами в плане вот этих всяких оберегов и так далее. Но полынька у меня висит перед дверью, чтобы нечисть не всякая не заходила. Вот. А сейчас нам пришла заявочка от Ирины. Добрый вечер, Радио Комета. Прошу вас передать огромный привет моему мужу Николаю и его куму Максиму. Моему куму Максиму. Так, его куму. Так, извините, Ир, заново. Добрый вечер, Радио Комета. Прошу вас передать огромный привет моему мужу Николаю и его куму Максиму. Желаем хорошего вечера и поставить для них и всех слушателей песню «Осень длиною в жизнь» группы «Мультипас». Спасибо вам большое. Ирин, вам спасибо большое за заявку. Прямо сейчас будет эта песня. И дальше будет «Ночной связной» для Сергея Валерия Сюткина. Все для вас и... Слушай, наслаждаемся. Анна Донрой, я с вами еще 20 минут и вечерний Чехов.

Когда погас последний свет в окне, когда слышны

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: И мы завершаем сегодня вечерний Чехов. Два часа я была с вами. Я Анна Донрой и моя любимая радио «Комета», уже любимая радио «Комета». И у меня еще две заявочки. Одна заявка у нас от Олега Воеводина. Это мой коллега по работе с недвижимостью. Пишет: «Анечка, привет. Пожалуйста, передай привет всем, кто слушает меня и радио «Комета», моей девушке Алене. Будь чаще рядом, милая, вместе мы со всем справимся. Верь мне. Ань, поставь, пожалуйста, что-нибудь зажигательное, веселое. Обязательно после этого будет обязательно моя веселая, любимая песенка. И я хочу лично передать привет Татьяне в Марокко, которая сейчас только что прилетела туда несколько часов назад. Она полетела навстречу своему счастью. Танечка, пусть все твои желания станут реальностью и принесут тебе много-много счастья. Я твоя Анна Донрой и радио «Комета». И песенка, которая сейчас прозвучит в эфире, я тебе обязательно отправлю потом, чтобы ты в Марокко вместе со своим любимым послушала ее. И будьте счастливы. И на этом, наверное, на этой ноте я завершаю свой эфир. Еще вам хочу сказать, что помним, что завтра в 9 часов утра, а без 15:09 мы собираемся в Губернском, в парке. Мы бежим или идем дистанцию 5 километров. Кто как может. Не можете 5, идем 3. Встречаемся около центральной арки в парк. Вход — это в районе улицы Земская, дом 21. Это конец Земской, со стороны, если ехать из Чехова. И помним о том, что с утра натощак пьем теплую воду с лимоном и с медом, поднимаем себя с дивана, стараемся больше двигаться, больше улыбаемся и дарим хорошее настроение всем, кто с вами рядом. Спасибо вам большое, кто был сегодня. Спасибо всем, кто сегодня присылал ваши заявки. С вами была я, Анна Донрой. Надеюсь, хоть кто-то сегодня улыбнулся. А если хоть один человек сегодня улыбнулся, то значит, мой день сегодня прожит не зря. Всем спасибо. Пока-пока. До понедельника. До вечера. Анна Донрой, вечерний Чехов. Всем всех благ.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка.

0: скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Первое чеховское радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Удивительные места необъятной России в рубрике
8: «Там, на неведомых дорожках».
9: Город Подольск образован из села Подола, принадлежавшего в 18 веке московскому Даниилову монастырю. В восточнославянских названиях Подол и Посад нередки. Так обозначалось место проживания городского населения. Село Подол было преобразовано в город по указу императрицы Екатерины II и переименовано в Подол-Пахра, то есть селение, расположенное под возвышенностью у реки Пахра. Императрица назначила город центром Подольского уезда Московской губернии. Местные же крестьяне были записаны в купечество и мещанство.
10: Путеводитель. Ныне Подольск – один из крупнейших городов-спутников Москвы. Находится в 36 километрах от центра. Добраться до Подольска можно на автобусе или маршрутке. Железной дорогой Подольск соединен с Москвой, Серпуховым и Тулой.
1: Исторический телеграф. На территории музея

0: территории заповедника Подолье в черте города находится единственный в Московской области многослойный археологический памятник со следами жизнедеятельности человека, начиная с эпохи мезолита и включая эпохи неолита, бронзы, раннего железного века и древнерусского времени. Согласно местной легенде, город получил свое название из-за того, что, проезжая через село, императрица Екатерина II случайно намочила подол своего платья. Конечно, в действительности название местности Подол гораздо старше самой Екатерины II и ни с чьим нарядом не связано. Дворянская усадьба Иплещеева, которая расположена у восточной границы Подольска во второй половине XIX века, владела известная меценатка и любительница музыки баронесса Надежда фон Мек. Клод Дебюсси жил в усадьбе и преподавал музыку ее детям. И именно она оказала материальную поддержку русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому, 12 лет ежемесячно пересылая ему денежное пособие. Именно в Плещееве Чайковский закончил свою концертную фантазию для фортепиано с оркестром.
1: Как красиво! Посещая Подольск, нужно обязательно увидеть величавый и праздничный Троицкий собор, который возвышается на берегу Пахры. Собор был возведен в честь победы в Отечественной войне 1812 года по проекту известного архитектора Осипа Баве, главного реконструктора Москвы после пожара 1812 года. В окрестностях Подольска тоже немало удивительных храмов. Самой известной является Знаменская церковь в усадьбе Дубровицы. Церковь знаменита уникальной архитектурой, необычной для русского зодчества. Столпообразное белокаменное здание поднято на высокий цоколь и окружено открытой галереей, декорированной белокаменным кружевом из цветов и фруктов. Башня церкви увенчана короной. Фасады храма украшены скульптурами святых и ангелов, цветочным и растительным орнаментом. Стены четырехлепесткового яруса бриллиантовым прустом. Ну а дальше неведомые дорожки ведут нас на родину былинного богатыря – в Муром. Там, на неведомых дорожках.
2: Комета. Первое чеховское радио.

0: улицах города и района 21 час.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
6: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
2: Шиномонтаж? Да.
3: Выполним быстро и аккуратно.
2: Автомойка? Да.
3: Отмоем до блеска и без разводов.
2: Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем.
3: Надежно, качественно, с гарантией.
2: Свой авто доверьте нам, опытным мастерам.
3: Мы знаем, как его сделать лучше.
2: Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77.
3: 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
2: Комета. Первое чеховское радио.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: примета. Радио Комета.
1: 92,6 FM.
2: В Чехове 22 часа.
3: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары, магазины, кафе, в такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чероки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
4: Возраст сбоя ограничения 16+.
5: 92,6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио «Комета». Больше, чем радио.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Группа Shinedown на сегодняшний день снискали себе славу не только как первоклассные музыканты. Их общественная деятельность во время пандемии стала вдохновляющим примером для многих. Выпущенная ими композиция «Atlas Falls» собрала $300 000, которые были переданы в организацию, занимающуюся поставками медицинских принадлежностей и средств защиты врачам, борющимся с коронавирусом.

коронавирусом по всему миру. В конце марта 2020-го группа выпустила ранее неиздаваемый трек «Atlas Falls». Устроенная акция была достаточно проста. В свободном доступе появился тизер композиции длиной в одну минуту. Если вы хотели послушать целую песню, то на официальном сайте группы вы получали ее при покупке специальной футболки. Через пару месяцев трек был представлен в свободный доступ вместе с лирическим видео на него, где присутствуют фотографии, рассказывающие о работе фонда, который и помогает медикам всех стран.

Рассуждая про историю создания трека «Atlas Falls», фронтмен группы Брэнд Смит поделился. Несколько лет назад, во время создания и записи альбома, была одна песня, которая очень много значила для меня и для группы. Несмотря на то, что трек в итоге не вошел в альбом, я всегда чувствовал, что однажды мир его услышит. И как никогда ранее, сейчас мне ясно, что правильное время для выхода «Atlas Falls» пришло. И действительно, компания «Shinedown» по сбору средств оказалась настолько успешной, что даже сами члены группы не смогли сдержать удивление.

Если говорить о самой композиции, то и в музыкальном, и в лирическом отношении трек получился очень и очень приятным. Это довольно спокойная, мелодичная, но весьма интересно звучащая рок-баллада, без особого надрыва, но с ярким выстреливающим припевом. А вокал и энергетика Брента Смита выше всяких похвал. Если прибавить к этому сильную, жизнеутверждающую лирику, рассказывающую о борьбе, помощи и поддержке, то получается действительно очень своевременная и поднимающая боевой дух песня.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: 96 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.
2: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Больше, чем радио. Слушать. Слышать.

Песню «Глория» североирландского автора-исполнителя Ван Моррисона и группы «Them» знают все фанаты гаражного рока. Большинство начинающих музыкантов, отдающих предпочтение этому направлению, одно из первых осваивают «Глорию». В разные годы ее играли многие легенды, включая Джимми Хендрикса, Патти Смит, The Doors, что позволяет считать трек классикой жанра. Автором слов и музыки «Глория» является Ван Моррисон. Он вспоминал, что написал песню летом 1963 года, когда выступал с The Monarchs в Германии.

Моррисон назвал ее в честь своей кузины Глории, но отрицал, что девушка является прототипом главной героини. 5 июля 1964 года музыканты записали студийные версии «Глория» и еще 6 песен. В ноябре «Глория» была выпущена на обороте сингла «Baby, Please Don't Go». В 1966 году группы «Them» и «The Doors» давали совместные концерты в знаменитом клубе «The Whiskey A Go Go». На заключительном выступлении они вместе исполнили «Глорию». Впоследствии Джим Моррисон и «The Doors» неоднократно играли песню. Существует несколько десятков записанных кавер-версий «Глории». В числе исполнителей трека были «The Shadows of Kings», 10-е место в Billboard Hot 100, AC/DC, Патти Смит, Джимми Хендрикс, Брюс Спрингстин и многие другие. А в 2007 году на фестивале «Crossroads» ее пел даже актер Билл Мюррей. Композиция была удостоена многочисленных наград и вошла в несколько рейтингов лучших музыкальных произведений. Песня вошла в саундтреки к фильмам «The Outsiders» и сериала «The Sopranos».

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Иногда мне кажется, что мир утопает в музыке. Она повсюду. Бары. Магазины. Кафе. В такси. Даже мой смартфон наигрывает какую-то мелодию. И вы думаете, что я устал от музыки? Нет. Я хочу еще. С 22 августа в эфир «Комета» вернется «Чироки Шоу». Да. Я хочу больше музыки.
2: Возраст мой ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».
1: Ты раз...

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: родине каштанки 2 часа ровно.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.